0: Правила искателей.
1: Счастье всегда кажется маленьким, когда ты держишь его в руках. Но отпусти его, и сразу поймешь, насколько оно огромно и прекрасно. Максим Горький. Для радио «Искатель».

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов – слуховых, обонятельных и осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них гаснет.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Лев Яшин. Для радио «Искатель».
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

0: Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Искатель».

Искатель. Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: искатель.
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

нам темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

Прорваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Человек, который верит в сказку, однажды в нее попадает, потому что у него есть сердце. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

0: телеканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-824-99 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Метформин. Широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный диабет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: наши искатели.
1: Юрия Павловича Вяземского чаще знают как автора и ведущего программы «Умники и умницы». Передача существует с 1992 года, и вот уже более 30 лет раз в неделю Вяземский задает каверзные вопросы самым умным школьникам страны. Но он не просто телеведущий. Вяземский – один из крупнейших интеллектуалов нашего времени. Рядом с его именем принято писать слова «философ», «писатель», «эрудит». Он преподает в МГИМО, свободно владеет 5 языками. Вяземский родился в 1951 году в Ленинграде. Его настоящая фамилия по отцу – Симонов. Актриса Евгения Симонова, кстати, его родная сестра. А Вяземской была их мать Ольга, чью фамилию он взял в качестве творческого псевдонима. Высшее образование он получил на факультете международной журналистики в МГИМО, а после наспор поступил в Щукинское театральное училище. Там, правда, проучился всего полгода. Быстро понял, что не его. А вот публицистика была его делом. В 1982 году вышла первая книга Вяземского, в которую вошли рассказы и повесть «Шут». Критика высоко оценила сборник, а по повести несколько лет спустя был снят одноименный фильм. Автор писал философские труды и одновременно работал в журнале «Международная жизнь». Его первая программа на телевидении появилась еще в 1988 году, а вот в 92-м стартовала главная. «Умники и умницы» вышли в эфир. Вяземский сам пишет все вопросы для каждого выпуска и уже давно получил неформальное звание «Заумник». Главная особенность этой телевикторины – главный приз. Победители получают не ценные призы, а возможность поступить в МГИМО без экзаменов. В 1993 году биография Юрия Павловича обогатилась еще одной главой. Его назначили заведующим кафедрой мировой литературы Института международных отношений. Он работает там и по сей день и считается одним из культовых преподавателей вуза. Пропускать его лекции у студентов не принято.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: У разных народов мира есть предания, рассказывающие о том, как Бог испытывал человека, проверяя его веру. Одним из таких был библейский Иов. Ему пришлось пережить все бедствия земной жизни, чтобы доказать, что он верен Богу. В Кыргызстане есть легенда об Аюбе, которому тоже пришлось пережить ужасные события. Желая убедиться в его верности, Бог послал ему множество несчастий. Сгорел дом, погибли дети, воры украли овец. Несмотря на это, Аюб остался непоколебим в своей вере. Тогда Бог наслал на него проказу. Все тело Аюба покрылось ужасными язвами. Опасаясь заразиться, люди прогнали его в горы. Аюб долгое время мерз, голодал, страдал от боли, но от веры не отказался. Наконец Бог сжалился над ним. Он велел взойти ему на вершину горы и топнуть правой ногой. Из скалы тут же брызнул фонтан горячей воды. Он топнул левой ногой. Образовался источник с холодной водой. После того, как Аюб искупался в горячей воде, а потом выпил холодный, он полностью исцелился. Убедившись в крепости его веры, Бог вернул ему все, что он потерял, включая семью, богатство и скот. После этого Аюб был объявлен святым и прожил долгую счастливую жизнь. В том месте, где святой исцелился 5000 лет тому назад, сейчас находится город Джалалабад. Он раскинулся у подножия гор Аюб-Тоо. На горе находятся Хазрет-Аюбские минеральные источники. С незапамятных времен сюда приходили многочисленные паломники, чтобы избавиться от золотухи, малярии, ревматизма и кожных заболеваний. Источников несколько, но только один из них считается священным. В советское время в Джалалабаде появился курорт, куда со всей страны приезжали тысячи желающих поправить свое здоровье. Помимо минеральной воды есть лечебные грязи. Целебную воду можно пить или принимать с ней ванны. Рядом с источниками стоит мавзолей с могилой, где похоронен святой Аюб. Возле него всегда можно увидеть паломников и туристов.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В 2008 году перед Олимпиадой в Пекине китаец Го Джаньци объявил награду за убийство мух. Каждое почившее насекомое он оценивал в 2 юаня. Свою компанию Го назвал «Новый Пекин без мух» или «Великая Олимпиада без мух». Инициативу китайцы сравнивали с программой Мао Цзэдуна «Четыре беды», которая проходила в 50-х годах прошлого века. Тогда жителям Китая предлагалось уничтожать мух, комаров и крыс, и почему-то воробьев.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Redbone. Стражи галактики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: 360. Сибирский федеральный округ.
1: Национальный парк Шушенский бор.
2: Бором называют сосновый лес, произрастающий на песчаных почвах. В Шушенском районе на самом юге Красноярского края раскинулся национальный парк Шушенский бор. Он находится на стыке двух природных зон – тайги и лесостепи. Парк известен не только ленточными борами, но и реликтовым озерно-болотным комплексом, который сформировался во время ледникового периода и до наших дней сохранился без изменений. Общая площадь охраняемых земель составляет 39 гектаров. История парка начинается в 1927 году, когда в окрестностях села Шушенское, где во время ссылки охотился Ленин, устроили заказник. Потом заказник расширили до заповедника, который назвали в честь Ленина. В 1968 году его преобразовали в ландшафтный мемориальный лесопарк Шушенский бор, а в 1995 году он получил статус национального парка. Сегодня Шушенский бор – это не только живописная природа, но и архитектурные объекты, исторические памятники и туристские маршруты. В парке насчитывается 850 видов сосудистых растений, из которых 12 занесены в Красную книгу. Среди них пион марин-корень, кандык саянский, примула паласа и другие. Не менее разнообразен животный мир. Одних только пернатых насчитывается 273 вида. Черный аист, горный гусь, балабан и еще 24 вида птиц считаются краснокнижными. Млекопитающих насчитывается 59 видов, среди которых преобладают зайцы, благородные олени, кабарга и медведи. В Шушенский бор приезжают, чтобы прогуляться по тропам в живописном бору, который раскинулся на берегах Енисея. Желающие могут забраться на Журавлиную и Песчаную горки. Популярной достопримечательностью является реконструкция шалаша на берегу озера, в котором во время охоты отдыхал Ленин. Альпинисты и любители горного трекинга облюбовали хребет Борус. А в дендрарии Берендей можно увидеть не только 170 видов кустарников и деревьев, но и солнечные часы. И даже избушку на курьих ножках.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

Искатель. Хочу все знать. Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи. Отсюда их название. Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Финны говорят: кто не видел Раумы, тот не видел настоящей Финляндии. Этот небольшой городок на берегу Ботнического залива основали в 1442 году. Пожалуй, это единственное финское поселение, которое не пострадало от пожаров. Поэтому только здесь можно увидеть, как жили финны 200 лет назад. Не зря город включен в список ЮНЕСКО выдающихся творений человечества. Загадка Раумы в том, что ее жители говорят на необычном диалекте. Финны из других регионов страны понимают его с трудом. Возможно, диалект появился в те времена, когда город был оживленным портом. Тогда иностранные моряки и внесли свою лепту в создание раумского языка. А как иначе объяснить то, что он содержит английские, шведские, русские, эстонские и французские слова? Известность Раумы принес морской музей, в котором имеется настоящий навигационный морской тренажер. Он является копией парохода начала прошлого века. Для путешествия можно выбрать одно из 15 судов – от катера до круизного лайнера. В качестве цели путешествия предлагают Сидней, Сан-Франциско, Гибралтар, Хельсинки и Рауму. Свои силы в управлении судном можно попробовать в качестве капитана, старпома или рулевого. Если же вы желаете погрузиться в прошлое, стоит посетить музей старой Раумы. Его главными экспонатами являются воздушные кружева. Этим видом рукоделия горожане занимались еще с 18 века. Кто-то кропотливо подсчитал, что только в 1754 году раумцы сплели 2400 метров кружевной ткани. Кружева плетут и сейчас. Стоят они недешево. Зато они позволяют надолго сохранить память о Рауме.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Для льда больших ледников характерна деформация, то есть текучесть, обусловленная напряжением. По этой причине гималайские ледники сдвигаются со скоростью 2-3 метра в сутки.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: Радиоискатель.

Двигаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Наши искатели.
1: Режиссер Валерий Гергиев в этом году отметил свой 70-летний юбилей. Маэстро без преувеличения знают во всем мире. Концерты с его участием всегда собирают аншлаги, а его роль в судьбе Мариинского театра сложно переоценить. Но, как это часто бывает, творческий путь Валерия Абисаловича начался с двойки по музыкальному ритму, памяти и слуху. В результате в музыкальную школу мальчика не приняли, но он не особо расстроился. Маленький Валерий хотел профессионально заниматься футболом. Изменили его решение концерты Святослава Рихтера и Мстислава Ростроповича. Гергиев вспоминает: «Услышав, увидев этих музыкантов, я понял, что буду заниматься музыкой всю жизнь». Так оно и произошло. Валерий Гергиев окончил музыкальное училище во Владикавказе. Еще студентом Ленинградской консерватории стал лауреатом престижного международного конкурса дирижеров, который дал старт его карьере. В 35 лет уже был избран художественным руководителем оперной труппы «Мариинки», а в 1996 году художественным руководителем всего театра. Не назначен сверху властями, как практиковалось, а именно избран коллективом. Гергиев смог возродить былую славу Мариинского театра, который под его руководством стал главным представителем русского искусства за рубежом. Бытует мнение, что если Петр I прорубил окно в Европу, то Валерий Гергиев открыл Европе музыкальную культуру России. Так, например, до его выступлений произведения Римского-Корсакова не звучали за рубежом около 100 лет. Гастрольный график дирижера расписан по часам. Он рекордсмен по количеству концертов. Как указано на его официальном сайте, Мариинский оркестр под руководством Гергиева дает до 760 концертов в сезон. То есть в среднем 2-3 концерта в день. Он успевает руководить десятком фестивалей, несколькими театрами и оркестрами. В 2010 году он был единственным представителем России в списке 100 самых влиятельных людей мира.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Более 95% лососей, которых выращивают на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Курске на 92.7 FM.
1: Когда хотят похвалить певца, его называют курским соловьем. Если с соловьем все понятно, птичка обладает выдающимися вокальными данными, то почему отдают предпочтение курским птахам, не совсем ясно. Неужели тамбовские или калужские пернатые певцы солируют хуже? Чтобы получить ответ на вопрос, сходите в музей «Курские соловьи» в Курске. Оказывается, местные соловьи действительно поют лучше других. Они выделывают такие коленцы, какие никто из соседей повторить не может. В старину любители соловьиных трелей специально приезжали на курский рынок и платили за птичек немалые деньги. С тех пор и пошла гулять по России крылатая фраза. Император Николай II за виртуозное исполнение романсов курским соловьем называл певицу Надежду Плевицкую. Плевицкая была родом из Курской губернии. С раннего детства она мечтала петь. Мечта была настолько сильной, что девочка попросилась в хор Свято-Троицкого женского монастыря. Ее взяли послушницей. Потом она переехала в Киев и поступила хористкой в капеллу. Малограмотная крестьянская девушка не знала нот, но обладала абсолютным музыкальным слухом и великолепным голосом. Благодаря выдающимся способностям она без труда стала профессиональной певицей. Ее страстным почитателем был сам император. С Курском связана «Катюша», одна из самых популярных советских песен. Она считается неформальным символом Великой Отечественной войны. Музыку для песни написал композитор Матвей Блантер. В Курске он учился в музыкальном училище, пел в хоре, играл в оркестре драматического театра. Песню они создали совместно с поэтом Михаилом Исаковским. Существует более десятка вариантов «Катюши». В одном из них есть слова: «И врагов в могилу зарывала под великой Курской дугой».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. На немецком бомбардировщике Юнкерс Ю-87 во времена Второй мировой войны было предусмотрено одно дополнительное оружие. Речь идет о сирене, которая громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника. Сирена работала только в полете за счет воздушного потока. Это также помогало пилоту оценивать скорость пикирования на слух. Высота звука увеличивалась с ростом скорости. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Учиться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер, продираясь сквозь

потому что привык быть обманутым ею. За час мы уйдем потихоньку, себе и другим незаметно. Авроре стоять и огням на растральных гореть. Мы уйдем для того, чтобы пели другие поэты. И сияло, гремело оркестров ночами.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Предлагаю сегодня узнать историю существительного «жир». Этимологи отмечают, что слово это появилось в нашем языке еще во второй половине XI века. Изначально оно имело исключительно положительное значение и было родственным слову «жить». Жиром называли богатство и изобилие. Более того, дать ребенку жирное имя было хорошей приметой, которая сулила младенцу сытую и безбедную жизнь. В те времена было немало жирославов, доброжиров, нажиров и жирошек. Когда же последствия богатой жизни начали откладываться на боках, то жиром стали называть то, что нажито сверх меры. И так постепенно жиром стала та самая прослойка между кожей и мышцами, от которой так мечтают избавиться многие девушки. Но согласитесь, быть жирным человеком в старославянском значении довольно приятная штука.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции, передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Интересный пример централизованности власти на Востоке описан Низамом Аль-Мульком в трактате «Сиасат-нама», что в переводе буквально означает «книга о политике». Наместник в Хорезме Алтунташ собрал в пользу центрального правительства в Газне годовой налог в 60 тысяч динаров. На содержание местных войск присылалось 120 тысяч динаров в год. Алтунташ отправил султану Махмуду прошение, чтобы налоги с Хорезма были оставлены напрямую ему для содержания войск, вместо половины присылаемых центральным правительством денег. Махмуд, прочитав письмо, немедля отдал распоряжение. Имейте в виду, что Алтунташ ни в коем смысле не может быть равным Махмуду. Пусть возьмет деньги, собранные им на податях, и доставит их в казну султана. Взвесив золото и проверив его качество, возьмите его золото и пусть получит расписку. И только затем пусть Алтунташ просит жалования для себя и своих войск. Ему будут выделены средства из наших доходов, и тогда пусть он снова пошлет людей, дабы забрать деньги и доставить их в Хорезм. Это упрочит различие между господином и рабом, между Махмудом и Алтунташем, ибо предназначение царя и обязанности наместника предстанут всем четко и ясно.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радио «Искатель».

Искатель. Хочу все знать. Предел Армстронга – это высота над уровнем моря, где давление падает до такой степени, что кровь в человеческом теле закипает. Речь идет о 19 200 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин, Джерри Магуайр.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
2: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Амундсен Руаль. Норвежский путешественник конца 19 века. Этому искателю приключений очень повезло родиться на закате эпохи великих географических открытий. Фактически он стал последним великим путешественником, покорившим неизведанное пространство на планете. Вся его биография полна ярких событий. Мальчик с детства любил спорт и путешествия. Первую работу юноша из семьи капитана получил на промысловом судне. Там он устроился матросом, а после стал успешным штурманом. Именно в этой роли он отправился в свою первую экспедицию. К сожалению, это предприятие потерпело неудачу, и судно застряло во льдах. Но Амундсену удалось спасти команду. Так, благодаря полученному опыту, он стал капитаном корабля. В 1903 году он отправился открывать северо-западный проход вокруг Канады. Всего за 2 года он сумел пройти от востока до запада Америки. Это еще не удавалось никому. Путешественник мгновенно стал знаменитостью. Но самым важным и громким делом его жизни стало открытие Южного полюса. В 1911 году Амундсен отправился с экспедицией в Антарктику. Спустя 2 месяца, преодолев сложнейшие условия, он стал первым человеком, достигшим географического полюса. За этот успех он получил награды многих стран мира, но богатство это ему так и не принесло. Смелый и отважный, он был и одним из пионеров авиации. С энтузиазмом встречал новые открытия и применял гидросамолеты в своих путешествиях. Организовывал экспедиции на дирижабли. Во время одной из них трагически погиб.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Петр любил медицину и собственноручно удалял людям больные зубы. В кунсткамере хранится коллекция из 32 вырванных им зубов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

«Избиратель». Вы слушаете

Карелии возле города Сортавала есть озеро Айронне. Размеры его невелики. Всего 2000 на 600 метров. Летом на берегах можно увидеть туристов, а зимой – любителей автогонок. Дело в том, что на замерзшем озере ежегодно проводят автомарафон 25 часов на льду. Задачей гонщиков является не просто наездить километры, а за 25 часов накатать как можно больше кругов. Задача не из простых, поскольку ездить приходится по льду на нешипованной резине, заднем приводе и без систем стабилизации. Протяженность круговой трассы составляет 6 километров. За время соревнований экипажи накручивают до 1500 километров. В состязаниях принимают участие как профи, так и любители. Гонщики могут быть любого возраста. Главное условие – наличие водительских прав. Для проведения автомобильных соревнований толщина льда должна быть не менее 40 сантиметров. При подготовке трассы от снега расчищается полоса шириной от 5 до 20 метров. В первом марафоне приняло участие 6 команд. Каждая включала 3-4 гонщика, которые в пути сменяли друг друга. Проект сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый положительный командный марафон на льду. Гонщики участвовали в соревнованиях на «Жигулях» советского производства. В одном из заездов участвовал «Запорожец». Главным было за сутки ни разу не вылететь с трассы. Победителем считается команда, которая по истечении времени накрутила больше оборотов. Обычно удается сделать 200-300 кругов. Помимо марафона, фестиваль включает трюковую программу «Карельская Джимхана». Задача гонщиков – пройти трассу как можно быстрее, обходя всевозможные препятствия. В число упражнений входят езда задом, прохождение парковочных боксов, кручение восьмерок и другие сложные элементы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы на упряжках хаски и зимний кубок по прыжкам с трамплина. Формат автомарафона 25 часов на льду уникален тем, что в мире он единственный.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Единственная часть человеческого тела, не имеющая кровеносной системы для снабжения ее кислородом, это роговица глаза. Поскольку она должна быть идеально прозрачной, то клетки роговицы обеспечиваются растворенным в слезах кислородом непосредственно из воздуха.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто первый придумал карантин и как переводится это слово. В 1348 году, когда в Европе уже бушевала эпидемия чумы, венецианский дож Андреа Дандоло ввел новое правило. Кораблям, прибывающим из зачумленных регионов, полагалось встать на якорь в 4 километрах от города вблизи острова Лазаретто. Срок такой стоянки длился 40 дней, и по-итальянски так и назывался «карантена». И если за это время признаки опасной болезни на борту не обнаруживались, то корабль пропускали в порт. Если же наоборот, погибших от опасной болезни хоронили прямо там, на острове. Практику эту в скором времени приняли и в других европейских портах. А карантин в том или ином виде существует и по сей день. Это один из самых эффективных способов борьбы с распространением инфекционных заболеваний.
0: Имеет значение. You got it.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Древние римляне использовали одну руку, чтобы показать числа до 100, и другую, чтобы показать числа больше 100. Используя обе руки, они могли сосчитать до 10 тысяч.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: нет, надежда есть, надежда есть.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Новом Уренгое на 105.2 FM.
2: В 1966 году было открыто гигантское уренгойское газовое месторождение. Спустя 10 лет возле него вырос город Новый Уренгой. Он находится почти в центре Ямало-Ненецкого автономного округа. Неофициально Новый Уренгой называют газовой столицей России.

0: Однажды в январе была зафиксирована температура минус 54 градуса. Реальная, не календарная зима длится 284 дня, поэтому отопительный сезон продолжается 9 месяцев. Самый короткий световой день длится всего 67 минут. С ненецкого слова «уренгой» переводится как «глухой», «дремучий». На сегодняшний день топоним явно устарел. Город выглядит очень современно. И на это есть причины. Уренгойское месторождение – третье по величине в мире. Запасы газа в нем превышают 10 триллионов кубических метров. В Новом Уренгое добывают 74% всего природного газа России. Неспроста знаковым является памятник первой буровой скважине, который стоит на восточной окраине города. Для его изготовления использовались реальные узлы буровых механизмов. С этой скважины началась история Нового Уренгоя. Уренгойское месторождение было открыто экспедицией, которой руководил геолог Василий Подшибякин. Первая разведочная скважина была пробурена 6 июня 1966 года, а разработка месторождения началась в 1978 году. За 3 года были добыты первые 100 миллиардов кубометров газа. За открытие месторождения Подшибякину присвоили звание Героя социалистического труда. Геолог умер в 1997 году. Он похоронен в Тюмени. На памятнике над могилой выбита надпись «Идти вперед, искать и не сдаваться». Этому девизу Василий Тихонович следовал всю свою жизнь.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В 1891 году ирландский эксперт в области футбола предложил ввести 11-метровый штрафной удар за грубую игру или намеренную игру рукой. Этот удар было решено назвать фамилией эксперта, то есть пенальти. По другой версии название дало выражение «death penalty», то есть «смертная казнь». Действительно, пенальти – это одно из самых суровых наказаний, способных серьезно повлиять на счет матча. «Хочу все знать». Искатель. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
6: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
7: За окошком.

Радиоискатель.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Финская Лапландия чарует с первых минут. Здесь наиболее ярко проявляется суровая красота северных широт. Человеческое жилье в этих краях встречается крайне редко. Зато обитает множество диких оленей. Нередко они целыми стадами выходят на дорогу. Эти места являются родиной финского Деда Мороза. Вопреки сложившимся стереотипам, его зовут не Санта-Клаус, а Йолупуки. В Лапландии находится небольшой город Рованиеми. В период рождественских праздников он становится центром паломничества. Дело в том, что неподалеку расположена деревня Йолупуки. Ее территорию пересекает белая полоса, на которой написано «Полярный круг». Гости любят фотографироваться на ней лежа или сидя. Где еще представится такая возможность? В центре деревни стоит деревянный чум, в котором устроили лапландский ресторан. Дверную ручку заменяют настоящие лосиные рога. Стены украшают чучело форели. Эта рыба считается визитной карточкой лапландской кухни. В деревне имеется множество сувенирных лавок. Прилавки заполнены поделками из шишек, коры, соломы, а также финскими ножами с костяными рукоятками. На прощание гости фотографируются с хозяином резиденции, а потом идут на главпочтамт. Из деревни обязательно следует отправить поздравительную открытку. Это можно сделать в любое время года. Открытку доставят точно к Рождеству. Стоит также захватить сертификат, который подтверждает, что вы были на полярном круге. Казалось бы, просто бумага с печатью. Но сколько в ней добрых воспоминаний. Хватит на целый год.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине 18 века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики, и даже на дамские шляпы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: относится пискливый геккончик, который занесен в Красную книгу. От своих собратьев он отличается тем, что способен издавать звуки, напоминающие щебетание птиц. В мире эта ящерица встречается только в одном месте – на горе Большое Богдо. Где находится эта чудо-гора? В Ахтубинском районе Астраханской области. Но не только уникальными ящерицами славится Большое Богдо. Хотите полюбоваться марсианскими пейзажами? Тогда вам точно сюда. Гора сложена породами красного и оранжевого цвета. Над ее внешним обликом изрядно поработали солнце и ветер. Необычные формы выветривания придают ландшафту особый колорит. Такие места в России можно пересчитать по пальцам. При своей 150-метровой высоте Большое Богдо является самой высокой точкой всей Прикаспийской низменности. Геологи утверждают, что гора является краевой частью большого подземного соляного купола, который сверху накрыли слои осадочных пород. Гора буквально испещрена гротами, пещерами и карстовыми воронками. В общей сложности насчитывается более 30 пещер. Длина самой большой превышает 1 километр. А еще есть столбы, ниши, карнизы. Сюда приезжают, чтобы своими ушами услышать, как поют скалы. Это необычное явление назвали «музыкой Богдо». Уникальное геологическое образование находится на юго-западном склоне горы. За десятки тысяч лет степной ветер выдул в породе множество углублений, напоминающих пчелиные соты. Когда в них попадает воздушный поток, они издают необычные звуки. Возможно, такие же звуки можно услышать на Марсе во время бури. Кстати, в переводе с калмыцкого «Богдо» значит «святой». Буддисты считают гору священной и совершают паломничество на вершину. В начале прошлого века Большое Богдо в качестве ученого-палеонтолога посетил писатель-фантаст Иван Ефремов. Полученные впечатления послужили основой для фантастического рассказа «Белый рог».
1: Искатели. Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от пароля из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сэм Браун. 9,5 недель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радио Искатель.
1: Заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

0: мне глухим коридором, уйду я млечным путем.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал ученый Артем Романович Аганов. Артем Аганов родился в 1975 году в Днепропетровске, а вырос в Москве. Школу будущий ученый окончил золотой медалью. В 1997 году Аганов с отличием завершил обучение на геологическом факультете Московского государственного университета по специальности кристаллография и кристаллохимия. После этого Артем Аганов отправился в Лондон, где защитил кандидатскую диссертацию. Докторскую степень ученый получил в 2007 году в Цюрихском политехническом институте. В 2008 году Аганов стал профессором в Университете штата Нью-Йорк и заведующим лабораторией компьютерного дизайна материалов. В 2013-м Артем Аганов вернулся в Россию благодаря мегагранту правительства и создал лабораторию в Московском физико-техническом институте. С 2015 года ученый работает профессором в Сколтехе, а с 2021-го заведует кафедрой в университете МИСИС. Главное изобретение Аганова – метод предсказания кристаллических структур «Успех». Эта программа позволяет Артему Аганову и его коллегам, зная лишь химический состав, предсказывать строение вещества в любых условиях. С помощью «Успех» ученый предсказал сверхтвердую структуру бора, прозрачную форму натрия и стабильные соединения гелия. В 2015 году Аганов стал соавтором открытия «Борофиена», перспективного двумерного материала. Артем Аганов также разработал модель распределения температур в мантии Земли и новую шкалу электроотрицательности элементов. Статьи Аганова публикуются в журналах Nature и Science, а на них ссылаются тысячи исследователей по всему миру. В 2024 году Артем Аганов вошел в пятерку самых цитируемых ученых России по версии Clarivate. Среди наград ученого – премия Лациса, швейцарской высшей технической школы, премия имени Георгия Гамова и премия дружбы правительства КНР. В личной жизни Аганова также ждал успех. Он отец четверых детей. Сам Артем Аганов признается, наука для него – способ понять, как устроен мир на самом глубоком уровне.
0: Наши искатели.

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: слушают в Норильске на 104,5 FM.
1: 1 грамм палладия стоит более 4000 рублей. Примерно столько же стоит грамм золота. К чему это? Палладия и золото добывают в Норильске. А еще там добывают платину, серебро, иридий, рутений, никель, кобальт, медь и другие ценные металлы. Норильск – это настоящая северная сокровищница России. Только за 1 год Норильский комбинат производит продукции более чем на 300 миллиардов рублей. Норильск выдает на гора 35% мирового палладия и 25% платины. Общая протяженность подземных горных выработок достигает 3000 километров. Норильск буквально находится на краю мира. Дальше раскинулась безлюдная пустыня до самого Северного полюса. В мире есть всего 5 городов с населением более 100 тысяч человек, которые расположены так далеко на севере. 8 месяцев в году здесь царят отрицательные температуры. Бывало, в январе столбик термометра опускался до минус 60. Каждую зиму на город выпадает около 2 миллионов тонн снега. Это по 10 тонн на каждого жителя. Холодно не только на земле, но и под землей. Грунт промерзает до глубины 500 метров. Самое невероятное, что люди в этих местах жили еще во времена Бронзового века. Об этом свидетельствует стоянка древних людей, которую археологи обнаружили возле озера Пясино. Они тоже добывали медную руду и выплавляли из нее медь. Во время раскопок нашли оборудование для плавки и сырье – шарики самородной меди. В 17 веке местную медь активно использовали жители первого заполярного города Мангазеи. Первая экспедиция по изучению месторождения состоялась в начале прошлого века. Своеобразным памятником тем событиям стала деревянная изба, которую построили геологи в 1921 году. Экспедицию тогда возглавлял геолог Николай Урванцев. Первый дом Норильска сохранился до наших дней. Он дважды менял прописку и сейчас находится на Ленинском проспекте возле музея города. В 1985 году, после смерти Николая Урванцева, его именем назвали городскую набережную.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны англичане разработали радар, который позволял пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть новую технологию, ВВС Великобритании распространили в прессе информацию, что подобная зоркость – это результат особой овощной диеты английских пилотов. С тех пор и пошел слух о том, что употребление, например, моркови способствует хорошему зрению. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. The Writers Brothers. Привидение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: имеет значение.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим про месяц январь и почему он так называется. Традиционный римский календарь изначально насчитывал всего 10 месяцев и 304 дня. Зиму считали временем безмесячья. По преданию, где-то в 713 году до нашей эры царь Нума Помпилий решил приравнять календарь к солнечному году. Он добавил два месяца – январь и февраль – и повелел считать датой начала нового года 1 января. Месяц этот назвали в честь Януса, римского бога времени, дверей и ворот. Он также считался ответственным за все начинания. Неудивительно, что ему доверили открывать и календарный год тоже.
0: Имеет значение.

Радио Искатель. Хочу все знать. Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется шприц Жанне. Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: В стародавние времена жил очень богатый хан. Его сундуки были полны золота и серебра, а овцы и лошади не поддавались счету. При этом он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. За это люди его уважали. Несмотря на богатство, хан был несчастен, поскольку не имел детей. Это его крайне печалило. Чего только не перепробовал хан, чтобы изменить судьбу. Советовался с мудрецами, окунался в горячий аршан, совершал магические обряды, ничего не помогало. Хан сменил несколько жен, но и это не изменило ситуацию. Он не мог спать, терзаемый мыслями, что ему некого будет ласкать и баловать, что не будет у него наследника. Целыми днями он молил Всевышнего дать ему ребенка. И вот однажды хану приснился странный сон. К нему явился сам Всевышний, выслушал просьбу и сказал: «Я подарю тебе сына и дочь, но ты должен правильно их воспитать, чтобы выросли они добрыми людьми. Детей нельзя баловать, потакать им во всем. Пусть с раннего детства они займутся добрыми делами. А иначе дети превратятся в чудовищ, которые будут мучить людей». Хан проснулся счастливым и тут же пересказал сон младшей жене. Они решили, что это знак свыше, и оказались правы. Прошло установленное время, и жена родила двойню – мальчика и девочку. Их назвали Куко и Зайнеп. Родители были счастливы. От радости хан забыл совет Всевышнего и

0: Ко и Зайнеп превратились в птиц и улетели в горы. С тех пор в небесах можно услышать, как одна птица кричит «Ку-ко!», а вторая ей отвечает «Зайнеп!». Так и мечутся птахи, желая стать людьми, но историю вспять повернуть невозможно. Их голоса и сейчас можно услышать в небе над горами.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радиоискатель. Хочу все знать. Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Значительная часть территории Монако находится на склоне горы. Поскольку городские районы расположены на разных уровнях, приходится перемещаться не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Чтобы перейти с одной улицы на другую, порой приходится пользоваться лифтом. Несмотря на свои крохотные размеры, княжество располагает большим ассортиментом достопримечательностей. В первую очередь к таковым относится княжеский дворец. Он возведен на вершине горы и виден почти из любой точки страны. Древняя княжеская династия пользуется им уже более 700 лет. Сейчас это дом и место работы князя Альбера II. На площадь перед дворцом стоит прийти за 5 минут до полудня, чтобы увидеть красочную смену караула. Обязательно следует взглянуть на личную княжескую коллекцию ретро-автомобилей. Их число перевалило за сотню. А морской музей может похвастаться 200 моделей кораблей. В экспозиции представлен весь спектр – от военных крейсеров до круизных лайнеров. Если вам интересна история маленького, но гордого государства, уделите внимание музею старого Монако. Бывшее военное укрепление «Форт Антуан» ныне используется в качестве театра под открытым небом. В экзотическом саду есть грот со сталактитами и сталагмитами. В розарии принцессы Грейс радует глаз тысячи розовых кустов. Уникальными объектами княжества считаются океанографический музей и казино Монте-Карло. В музеях Монако есть все. Нет только ответа на вопрос, как без природных богатств князь создал райские условия для граждан своей страны.
0: Искатели. Планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Сибирский федеральный округ.
1: Красноярские столбы. На окраине Красноярска раскинулся заповедник «Столбы». Он представляет собой живописные горы, заросшие лесом, и отдельно стоящие скалы. Их-то и называют «столбами». Место пользуется большой популярностью у горожан и гостей города. В выходные дни дорожка, петляющая вдоль горной речки, заполнена туристами. Особенно много столбистов, любителей свободного лазания по скалам. От спортсменов-альпинистов их отличает свободный характер лазания без специальных технических приспособлений. В Красноярске даже отмечают «День столбиста». Туристы разбредаются по укромным тропам, которые ведут к столбам. Скалы носят экзотические имена. Есть «Дед и бабка», «Рукавичка», «Позвонок», «Монах». В заповеднике имеется целый зоопарк. Жаба, цыпа, беркут. Мечта – гладкая скала, на которую многие мечтают забраться. Окно в Европу. Узкое отверстие в скале. Узкое место, где столбист прижимается лицом к скале, называется «поцелуйчик». Всего столбов около сотни. По-научному – это выходы из недр кристаллических пород гранитно-сиенитовых останцов. В разное время столбы посещали многие выдающиеся люди. В начале 18 века здесь побывали мореплаватель Витус Беринг, профессор натуральной истории Петр Палас и академик Иоганн Гмелин. В 30-е годы 19 века во время золотой лихорадки на столбах добывали золото. С тех времен осталось название «Роев ручей», произошедшее от слова «рыть». Когда запасы золота были исчерпаны, сюда стали водить на экскурсии красноярских гимназистов. Потом необычные природные образования горожане облюбовали для отдыха и занятий спортом. Эти края красочно описал академик-геолог Владимир Обручев в повести «На столбах». Заповедник открыт для посещения круглый год. Здесь красиво в любой сезон. Вход свободный, штурмовать столбы лучше летом. А зимой возле заповедника действует горнолыжный курорт европейского уровня «Бобровый лог», где тоже можно размять мышцы и зарядиться порцией адреналина.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Прорваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Давайте поговорим про эскимо. Название этого мороженого действительно связано с жителями Крайнего Севера, эскимосами. Но не они изобрели лакомство. Автором эскимо был американский учитель и торговец сладостями Кристиан Кент Нельсон. Однажды к нему пришел мальчик, который не мог выбрать между мороженым и шоколадом. Денег ему хватало только на что-то одно. Тогда Нельсон решил объединить два десерта, чтобы дети больше не мучились таким сложным выбором. Первая партия нового мороженого в дословном переводе называлась «Плитка, заставляющая меня кричать». Когда она стала хитом на местной ярмарке, Нельсон решил найти партнера. Им стал производитель шоколада из Чикаго Рассел Стоувер. Последний настоял на новом названии «Эскимо Пай», то есть «Пирог эскимоса». Вскоре мороженое в шоколаде стало популярно по всему миру. В Советском Союзе оно появилось в середине 30-х годов. Считается, что это произошло по личной инициативе Народного комиссара продовольствия Анастаса Микояна. После визита в США он распорядился наладить производство десерта на родине и даже издал приказ: мороженое следует сделать массовым продуктом питания, выпуская его по доступным ценам. Спасибо, товарищ Микоян, за наше счастливое детство.
0: Имеет значение.

0: искатель. Хочу все знать.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – вирусолог Михаил Петрович Чумаков. Михаил Чумаков родился в 1909 году в Тульской губернии. После окончания медицинского факультета МГУ Михаил Петрович начал работать в военных лабораториях, изучая опасные инфекции. Уже в 1937 году Чумаков отправился в научную экспедицию на Дальний Восток, где вместе с коллегами открыл вирус клещевого энцефалита. Работа была смертельно опасной. Во время исследований Михаил Петрович заразился сам, тяжело переболел и навсегда потерял слух, а также подвижность правой руки. Но Чумаков не сдался и продолжал работать. За это открытие Михаил Чумаков в 1941 году получил сталинскую премию. В годы войны Михаил Петрович изучал новые инфекции. Чумаков первым описал геморрагическую лихорадку Крым-Конго и доказал ее вирусную природу. А в 1950-е годы Михаил Чумаков возглавил борьбу с полиомиелитом, страшной болезнью, которая калечила детей, оставляя их инвалидами. В 1955 году Чумаков организовал Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов. Михаил Петрович наладил сотрудничество с американским ученым Альбертом Сейбином и создал производство живой вакцины от полиомиелита. Именно Чумаков провел массовые испытания и первым в мире начал вакцинацию миллионов детей. Благодаря Михаилу Петровичу болезнь в СССР была побеждена за несколько лет, а вакцина пошла в 60 стран мира. В 1963 году Михаил Чумаков получил Ленинскую премию. Чумаков открыл еще много вирусов – омской и кемеровской лихорадок, создал вакцины для людей и животных. Михаил Петрович опубликовал почти 1000 научных работ, воспитал целую плеяду учеников. В 1984 году Михаилу Чумакову присвоили звание Героя социалистического труда. В личной жизни Чумаков тоже был окружен наукой. Его женой и соратницей стала вирусолог Марина Ворошилова. Дети Михаила Петровича пошли по стопам отца и стали учеными. Умер Михаил Чумаков в 1993 году. Сегодня Институт полиомиелита носит его имя, а в честь Михаила Петровича назван астероид и улица в Москве. Именно Чумаков спас мир от полиомиелита, пожертвовав собственным здоровьем.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Долгое время считалось, что Альфред Нобель не включил математику в список всех дисциплин своей премии, потому что его жена изменила ученому именно с математиком. Но это не так. Альфред Нобель не был женат.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Wonders. То, что ты делаешь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся, мы, изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. Видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
0: «Радиоискатель». Нас слушают в Рыбинске на 87,8 FM.
2: Рыбинск – второй по величине город Ярославской области. Он находится у слияния трех рек – Волги, Черемухи и Шексны. Город расположен в самой северной точке Волги, где Великая Русская река делает крутой поворот и берет курс на юг, к Каспийскому морю. Возраст Рыбинска приближается к тысячелетнему рубежу. Это ставит его в один ряд с древнейшими городами России. До революции Рыбинск называли столицей бурлаков, поскольку он играл роль перевалочной базы для грузов, которые везли по Мариинской водной системе. За долгую историю город претерпел 6 переименований. Первое поселение появилось в 1071 году. Поскольку оно находилось возле устья реки Шексна, его назвали «Усть-Шексной». Спустя 500 лет в летописях упоминается уже «Рыбная слобода». Таковой она оставалась до 1777 года, когда на обновленных географических картах появился город Рыбинск. На этом топонимические трансформации не закончились. В советский период в честь крупного партийного деятеля Александра Щербакова город переименовали в Щербаков. В Рыбинске прошли его детство и юность. Спустя 10 лет городу вернули старое имя, но ненадолго. В 1984 году умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Поскольку генсек некоторое время жил и учился в Рыбинске, город тут же переименовали в Андропов. Историческое имя Рыбинску вернули в 1989 году. На гербе города изображены две стерляди, что символизирует рыбное изобилие. В этом не приходится сомневаться, поскольку город окружен водой. С северной стороны плещется Рыбинское водохранилище, которое вполне может сойти за море. Город на две части рассекает Волга. Исторический центр ограничен реками Черемухой, Коровкой и Пахомовским ручьем. Воды в Рыбинске много, а рыбы мало. Чтобы город соответствовал названию, ежегодно в водохранилище выпускают несколько миллионов мальков, щуки, нельмы и стерляди.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час. Хочу все знать. Радиоискатель.

Первую машинку для верховой езды в 1885 году изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер. Спустя три года к выпуску трициклов, трехколесных мотоциклов, приступила французская компания «De Dion Bouton». Поскольку общество встретило новинку без энтузиазма, посчитав опасной, руководство компании решило устраивать соревнования механических экипажей. Таким образом, они хотели показать необоснованность опасений. В 1895 году автомобильный клуб Франции выступил организатором первых мотогонок. Существует множество видов спортивных мотоциклетных дисциплин. Мотокросс, спидвей, эндуро, мотобол, скиоринг и другие. Отдельно выделены заезды на установление рекордов, которые проводятся на специальных трассах для достижения наивысших показателей скорости на короткие и длинные дистанции, минимального или максимального времени, сложности трассы. Все мотодисциплины объединяет одно – они представляют немалый риск для жизни. В этой связи чудом кажутся рекорды минимального возраста мотогонщиков. Например, Петя Авдеенков из Самары вошел в десятку лучших мотогонщиков одного из чемпионатов России, когда ему было всего 5 лет. Он еще в школу не ходил, а уже 3 года занимался мотокроссом, довольно опасным видом спорта. Мальчик начинал с чемпионата в Самарской области, где занял 3-е место, а потом перешел

Его пригласили как юного мотогонщика. Ване было всего 4 года, а в его гараже уже стояли 2 мотоцикла, и он успешно участвовал в мотокроссах. Примеры подтверждают, что мотоспорту все возрасты покорны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
5: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
6: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

предатели. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте! Сегодня узнаем, откуда в русском языке появилось блатное словечко «шухер». Выражение «стоять на шухере» означает следить и предупреждать воришек о появлении работников правопорядка. Слово «шухер» происходит от ивритского слова «шахор», что означает «черный», а полицейские в царской России как раз носили мундиры черного цвета. Вообще, в основе воровского жаргона лежит именно иврит. Связано это с тем, что евреев служить в полицию в царской России не брали, а представители еврейских этнических преступных группировок говорили на иврите и идише. Полицейские их не понимали, но употребляемые ими слова постепенно начали узнаваться и превращались в устойчивый русский блатной язык. Так, например, воровская малина ничего общего с ягодой не имеет. В основе лежит слово «малон», которое с ивритского переводится как «гостиница», «приют» или «место ночлега».
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Врач, благотворитель, общественный деятель Елизавета Глинка о медицине мечтала с детства. Отец даже однажды вырезал ей для игры из картошки личную печать «Доктор Лиза». Под этим именем ее потом узнали миллионы людей. Те, кто читал ее блог, приходил к ней за помощью на Павелецкий вокзал, обращался в ее фонд или посмотрел одноименный, посмертный уже, фильм. Елизавета Петровна Глинка родилась в Москве и здесь же закончила второй мед. В 1990 году вместе с мужем переехала в США, где изучала паллиативную медицину, работала добровольцем в хосписах и вынашивала идею применить все полученные знания на родине. Случай представился в 2007 году. Глинка вернулась в Россию, чтобы ухаживать за тяжело больной матерью. В этот же год она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который работал с самыми беззащитными слоями населения – бездомными и бродягами. Однажды ее попросили осмотреть больного раком бомжа на Павелецком вокзале. Глинка не отказала. А уже через неделю самостоятельно приехала туда с медикаментами и перевязочными материалами. Эти акции стали регулярными. У доктора Лизы появились недоброжелатели. Ее деятельность называли бессмысленной. Упрекали в том, что она способствует увеличению количества бездомных и даже нападали на офис ее фонда. Елизавета Глинка не оставалась, кажется, в стороне ни от одной серьезной проблемы. Она организовала помощь пострадавшим в пожарах 2010 года. Мчалась к жертвам наводнения в Крымске. Помогала детям Донбасса. А когда начался конфликт в Сирии, организовала регулярную благотворительную линию. Ее деятельность не могла не остаться незамеченной. В начале декабря 2016 года она получила государственную премию за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Во время вручения в Кремле Глинка произнесла в своей речи: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми». Эти слова оказались пророческими. Спустя считанные дни рейс Минобороны, на котором доктор Лиза везла собранные для госпиталя Латакии медикаменты, пропал с радаров над Черным морем. Благотворительный фонд «Справедливая помощь» продолжает работать без своей основательницы. Среди его подопечных по-прежнему сироты, дети из горячих точек и взрослые люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук мяу характерен для котят, подзывающих свою мать. А взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН 111-184-3-0-79-49.
0: Радиоискатель.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Герцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе?

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Набор из 10 знаков, цифр, которые мы называем арабскими цифрами, никакого отношения к арабам не имеет. Этот набор, как и вся десятичная система счисления, лишь исторически попал в средневековую Европу через арабские страны. Тем более, что цифры, используемые там, называются аркам хиндия, индийские цифры, и довольно сильно отличаются от используемых в мире. Первая дошедшая до наших дней запись в десятичной позиционной системе относится к концу VI века, а ноль, вместо которого первоначально оставляли пустое место, окончательно оформился лишь в IX веке. Индийские цифры активно популяризировал в IX веке при дворе халифа Аль-Мансура в Багдаде Хорезмиец Аль-Хорезми, автор знаменитой работы «Китаб Аль-Джабр ва Аль-Мухабала», от названия которой произошел термин «алгебра». Аль-Хорезми написал книгу об индийском счете, которая способствовала популяризации десятичной позиционной системы записи чисел во всем халифате, вплоть до мусульманской тогда Испании. После реконкисты, отвоевания Испании христианами, многие европейцы по-прежнему использовали римские цифры. Итальянский математик Фибоначчи, изучавший на рубеже 12-13 веков математику в арабских странах, снова привлек внимание европейцев к арабским цифрам, написав книгу Абака. В эпоху Возрождения, когда возрос интерес к арабской науке, итальянские математики привозили в Европу арабские рукописи. Ко времени распространения книгопечатания арабские цифры укоренились в Европе. В России арабские цифры широкое распространение получили с 17 века, а после введения 29 января или 9 февраля по новому стилю 1710 года Петром I новой гражданской азбуки и шрифта практически вытеснили из гражданской печати славяно-кирилловские цифры. Арабские цифры компактнее римских. С ними появились более простые методы умножения и деления. Математика получила мощный импульс к развитию. И без арабских цифр вряд ли было бы возможно создать современную вычислительную технику.
0: Восточные истории на радиоискатель. Good.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Хочется воскликнуть: ух ты! Других слов просто нет. Самые красивые из храмов – это входы Иерусалимский храм и церковь Рождества Христова, возведенные в стиле тотемского барокко. Они будто сошли со страниц сказок. Тотьма входит в список особо ценных исторических городов России, сохранивших старинную застройку и планировку. В городе есть немало интересных мест. В первую очередь это набережная Кусково, названная в честь мореплавателя, основателя и коменданта крепости Форт-Росс в Калифорнии. С набережной открывается великолепная панорама Суханы. Археологи утверждают, что люди на берегах реки селились еще 7000 лет назад. Начиная с 9 века, река стала важным транспортным путем, который связывал Центральную Россию и Архангельск. Вот почему Тотьму считают городом мореходов и землепроходцев. В центре города им установлен памятник. Набережная Кусково.

0: Нова протянулась по берегу Суханы на целый километр. Она оборудована асфальтовыми дорожками, деревянными лестницами и лежаками, смотровыми площадками. На берегу находится памятник черной лисе, амфитеатр путешественников, жанровая скульптура «Путь тотемских мореходов». В начале набережной красуется необычная композиция с надписью «В тотьме каждый путешественник». Неспроста Федор Конюхов именно в тотьме открыл школу путешественников. В городе с населением 10 тысяч человек действует 6 музеев, включая краеведческий, церковный старины, а также музей мореходов. Горожане гордятся старинными деревянными тротуарами, которые называют мостками. Ежегодно летом организуют ярмарку «Настоящий тотемский продукт» и соревнования «Суханская регата». А Преображенская ярмарка, которая проходит в августе, сопровождается перезвоном колоколов и телемостом «Тотьма-Форт-Росс».
1: Искатели. Россия.

Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, вырабатываемое живущими на поверхности земли циано- и актинобактериями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных-то болей. Нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Может, здесь, может, там.
0: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.

0: имеет значение.
1: Привет, друзья! Сегодня я расскажу про выражение «менять шило на мыло». Значит оно, как нетрудно догадаться, бессмысленный, не сулящий выгоду обмен. Так говорят, когда человек увольняется с одной малооплачиваемой работы и устраивается на другую, такую же. Или когда продают старый автомобиль и тут же покупают еще более древний. Но при чем тут шило и мыло? И почему именно эти два предмета стали символами недальновидной сделки? Самая распространенная версия восходит к сапожному делу. Мастеру всегда нужно шило, чтобы делать дырки в обуви. При этом и кусок мыла должен быть под рукой. Им смазывают нить, чтобы она легче проходила в дырки. Но если мыло закончилось, то его можно попытаться выменить у коллеги. Например, на шило. Согласитесь, такая сделка обречена на провал. Потому что оставаться без основного рабочего инструмента нельзя. Вот и говорят, что менять шило на мыло – дело малоперспективное.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель.
1: Радиоискатель.
0: Хочу все знать.
2: В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Салехарде на 104.7 FM.
1: Салехард — столица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это единственный в мире город, расположенный на 66-й параллели, то есть на северном полярном круге. Об этом напоминает стела, установленная на дороге из Лабытнанги в Салехард у переправы через Обь. У причала в Салехарде высится памятник мамонту. Эти мохнатые гиганты когда-то паслись здесь на травке. В краеведческом музее можно увидеть мамонтенка Любу, которую нашли в этих краях. Мамонты – травоядные животные. При росте 5,5 метров они весили 15 тонн. Это в два раза больше, чем современные слоны. Взрослому животному ежедневно требовалось до 300 килограммов травы и листьев. Это говорит о том, что климат в те времена был намного теплее, чем нынешний. Сейчас средняя температура января в Салехарде составляет минус 28 градусов, а июля – плюс 15. Минусовые температуры держатся еще и в мае. Бывали годы, когда зимой столбик термометра опускался ниже 54 градусов, а летом не поднимался выше минус одного. 200 дней в году лежит снег и держатся устойчивые морозы. С ненецкого название города переводится как «поселение на мысу». Это действительно так. Салехард раскинулся на берегу в том месте, где река Полуй впадает в Обь. Ширина Оби в этом месте достигает 3 километров. В городе находится один из самых северных пляжей в мире. Правда, желающих искупаться немного, поскольку средняя температура воды в разгар лета не превышает 15 градусов. Зато можно вволю полюбоваться белыми ночами. Полярный день в Салехарде длится с 7 июня по 7 июля. В этот период солнце никогда не скрывается за линией горизонта. Ближайшая железнодорожная станция находится в соседнем городе Лабытнанги, который расположен на противоположном берегу Оби. Моста нет, поэтому летом через реку переправляются на пароме, зимой – по зимнику. А вот в межсезонье этот путь могут преодолеть только суда на воздушной подушке. В 50-е годы прошлого века приступили к строительству трансполярной железнодорожной магистрали, которая должна была соединить Салехард с Большой Землей, но грандиозный проект так и остался незавершенным.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Стенки мыльного пузыря, пожалуй, самая тонкая материя, которую человек способен увидеть невооруженным глазом. К примеру, папиросная бумага или волос в несколько тысяч раз толще.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: девочки смеются.
1: Правила искателей.
2: Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Исаак Ньютон, физик, для радио «Искатель».

0: Радио Искатель.
1: Хочу все знать.
2: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов – Рио-де-Жанейро – получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Критнов срезал носовую часть у парохода «Пайлет» так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его.
1: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

остался ровно час. И этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

Музыка. Музыка искателей. Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. «Граница. Таежный роман».

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Надо помнить, что великим ты можешь стать и после смерти. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю.

на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователь из научного института исследований мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками. «Хочу все знать». Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Валерий Зубков. «Цыган».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Ночь – это время для сна, а не для пьянства. Если ты нарушаешь этот закон, ты будешь казнен. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Михаил Боярский. Гардемарины вперед.

сон, ланфрен, ланфрен. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, ланфрен, ланфра. Такие сны так редки, ланфрен, ланфра, лантатита. Но слаще сна твои уста и роза падает.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Чтобы стать справедливым, нужно для начала быть добрым. А это значит понять, что все люди ошибаются.
2: Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных полях.

0: Радиоискатель. Искатель.
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: хочу. Хочу все знать.
1: Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой.
0: Хочу все знать. Слушайте «Радиоискатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секундах.

спрессованы в годах, мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: Правила искателей.
1: Я люблю рыбалку. А недавно я стал ходить на курсы подводной охоты. Нырять за рыбой интереснее, чем ловить на удочку. Потому что под водой щуки кажется больше.
0: Николай Валуев. Для радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.